0: erzählen.
1: Dass es hinten doch gibt?
2: Я радиолюбитель на моем чердаке. Я сижу по вечерам с сигаретой в руке и при помощи транзистора и слова.

голоса только мне слышны. Я слышу, что написано, спето, и не жди похвалы. Скажи, ищу убежище у Господа рассвета от женщин, дующих на узлы. Я бы бросил это дело, мне бы лучше пивка, а потом по телевизору «Зенит» ЦСКА. Но словно кто-то встал на стражу за моей спиной, и я опять в ночной эфир бросаю свой позывной. И через треск и шумы, сквозь ДДД и битлов, я ясно слышу звук других голосов. Я слышу: не пугайся наветов и не беги от хулы. Скажи, ищу убежище у Господа рассвета от женщин, дующих на узлы. За что мне это исключение, я и сам не пойму. Я принимаю то, что послано не мне одному, но на доступной частоте в диапазоне FM я расскажу обо всем, я передам это всем. И я включаю микрофон на самой чистой волне,